0: Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo. Pirmasis apie tai pranešė TV3 naujienų portalas. Įtarimai tyrime pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenėms. Anot prokuratūros, nukentėjusiai šiame tyrime pripažinti 64 asmenys. Izraelio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras teigia, kad vienas iš Dubajaus Jungtiniuose Arabų Emiratuose Izraelis skridusio lėktuvo pilotų norėjo nukreipti orlaivį į žemę ir pražudyti keleivius. Lėktuvus skrido 180 Izraelio piliečių. Keleiviai pasakojo, kad vienas iš pilotų peiliu badė kitą ir bandė nužudyti. Abu jie nuvežti į ligoninę. Skrydžių stebinčio portalo duomenimis signalą apie pavojų pasiuntęs lėktuvas sparčiai žemėjo ir per mažiau nei 2 minutes nusileido daugiau nei 5 kilometrus. Vienas iš lėktuvų skridusių keleivių žurnalistams sakė, kad įgula paprašė pagalbos ir keleiviai padėjo sutramdyti vieną iš pilotų bei jį surišti. Kita liudininkė sako, mačiusi pilotų kabinoje daug kraujo. Lėktuvą saugiai nutupdyti padėjo kiti 2 lėktuvų skridę pilotai. Avariniu būdu jis leidosi Saudo Arabijoje. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu teigia, kad situacija suvaldyta ir dabar dedamos pastangos sugrąžinti Izraelio keleivius į šalį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis aplankė karius fronto linijoje netoli Limano, Ukrainos rytuose esančio miesto, kur pajėgus vykdo kontrapolimą prieš Rusijos kariuomenę. Čia su kariais aptarė situaciją, jiems buvo įteikti valstybiniai apdovanojimai. Abi kariuomenės iš esmės yra įstrigusios palei plačią fronto liniją, o teritoriniai vienos ar kitos pusės laimėjimai pareikalauja didžiulių aukų. Lietuvos gyventojai per antrąjį šių metų ketvirtį sąskaitas bankuose įnešė beveik 2 milijardus eurų. Apie tai skelbė Lietuvos bankas. Tai vienas didžiausių įnašų istorijoje. Pasak Centrinio banko, daugiausia tai lėmė gyventojų pasitraukimas iš antrosios pensijų pakopos. Iš viso gyventojai indėliais bankuose laiko beveik 29 milijardus eurų. Pirmojo pusmečio pabaigoje šalyje veikiančiuose bankuose iš viso buvo laikoma beveik 90 milijardų eurų indėlių. Dėl vykstančių pratybų Vyčio skliautas Vilniuje Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės teritorijoje bei Vilniaus miesto klinikinės ligoninės prieigos Antakalnyje iki 18 valandos imituojama ligoninės evakuacija. Gyventojai spėjami, kad tose vietose bus matomi greitosios medicinos pagalbos, ugniagesių gelbėtojų, policijos ekipažai, taip pat veiks nevyriausybinės organizacijos. Gyventojai raginami likti ramus, nes tai pratybų dalis. Norvegijos parlamente prasidėjo 2 dienas truksintys klausimai dėl aukšto rango politikų ryšių su užlytinius nusikaltimus nuteistu Jeffrey Epstein'o. Šiandien liudija ir Norvegijos premjeras. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
1: Byla sudrebinusi Norvegiją. Taip apibūdinami dokumentai atskleidė ryšius tarp nuteisto seksualinio nusikaltelio Jeffrey'o Epstein'o ir aukštų Norvegijos politikos bei karališkosios šeimos atstovų. Dėmesys nukrypo ir į užsienio reikalų ministeriją, paaiškėjus, kad su Epstein'u ryšius palaikė ir garsūs pareigūnai. Vieni jų – diplomatų pora. Įtariama, be kita ko iš jo gavusi paskolą, jų 2 vaikams testamente Epstein'as paliko 10 milijonų dolerių. Diplomatai tyriami dėl galimos korupcijos. Paviešinti dokumentai atskleidė ir buvusio užsienio reikalų ministro bei pasaulio ekonomikos forumo vadovo saitu su Epstein'u. Nustatyta, kad jų bendravimas buvo daug artimesnis, nei pats politikas pripažino anksčiau. Šiandien prasidedančiuose klausimuose Norvegijos parlamento komitetas apklaus dabartinį užsienio reikalų ministrą ir visus jo pirmtakus nuo pat 2005-ųjų, įskaitant Joną Garą Stiorę, kuris vėliau tapo premjeru. Posėdžiuose bus nagrinėjami Norvegijos atstovų ryšiai su Epstein'u ir klausimai susiję su šalies valstybinių institucijų veiksmais.
0: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 18 ir 20 laipsnių šilumo, šiąnakt nelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį tarp 6 ir 11, prie jūros bus iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žymesnių lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nestiprus, dieną sušils iki 17-21 laipsnių. 4:05.
2: Laida rusų kalba.
3: У микрофона в студии Моника Юшкевичут. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче после очередной российской атаки на Киев о том, как регулярные обстрелы влияют на повседневную жизнь жителей украинской столицы. И неделя сеньоров в Литве, чему учатся в университете третьего возраста и что помогает сохранять активность после выхода на пенсию. Муфтию Литовского духовного центра мусульман суннитов Ромасу Якубаускасу предъявлены подозрения в рамках досудебного расследования о возможной торговле людьми и подделке документов. Эту информацию агентству БНС подтвердила представитель Генеральной прокуратуры Гентария Витковская-Шаткаускиня. Первым об этом сообщил новостной портал ТВ-3. Сегодня последний день для подачи заявления о выходе из второй пенсионной ступени для тех жителей, которые хотят получить накопленные средства уже в октябре. Заявление необходимо подать в свою пенсионную накопительную компанию. Они рассматриваются поквартально. Возможность выйти из второй пенсионной ступени сохранится до конца следующего года. С апреля по июнь из пенсионных фондов второй ступени вышли почти 116 тысяч человек, или 7% участников. За первые три месяца возможностью выйти из системы воспользовались около 40% всех участников. Сейчас накопления во второй пенсионной ступени продолжают чуть более 780 тысяч человек. В субботу в Вильнюсе пройдут три митинга, связанных с вопросами миграции. Полиция обещает обеспечить безопасность во время мероприятий. Изначально три митинга планировалось провести в разных местах Вильнюса, однако позднее один из них в поддержку миграции перенесли к площади Винцеса Кудирки. В результате рядом пройдут две акции с противоположными позициями. Одна в поддержку миграции, другая организованная партией «Национальное объединение против иммиграции». Участников будет разделять улица. Вильнюсская полиция сообщает, что за порядком будут следить усиленные силы более 230 сотрудников, в том числе прибывших из других городов Литвы. Организаторы митингов проинформированы о требованиях, которые они должны соблюдать. Россия ночью нанесла ракетные удары и удары беспилотниками по Киеву и Киевской области. Повреждены и разрушены жилые дома, возникли пожары. По данным мэра Киева Виталия Кличко, погибли 3 человека. Киев и область в последние недели регулярно подвергаются российским атакам. Жительница Киева Евгения Соболева рассказала, как постоянные обстрелы влияют на повседневную жизнь горожан, что происходит в магазинах и как жители украинской столицы приспосабливаются к жизни в таких условиях.
4: Цієї ночі я не чула вибухів. Я бачила в телеграм-каналах, що обстріли були, але мені пощастило, тому що
5: этой ночью я не слышала взрывов. Я видела в телеграм-каналах, что обстрелы были, но мне повезло. После того, как начались эти большие массированные атаки, я переехала в другой район, более безопасный, в Киеве. До этого я жила на Святошине. Там постоянно что-то взрывалось, что-то прилетало, постоянно то ракеты, то дроны над головой. Меня это вымотало. То есть почти каждую ночь без сна или в коридоре, или просто под взрывы. И даже когда живешь на первом этаже, взрывы не такие страшные, как на верхних этажах. Но это все равно было очень стрессовое состояние, поэтому я переехала в более безопасный плюс-минус район, поэтому сейчас стало легче. Но трудно говорить, что ситуация прям совсем нормальная. Например, вчера вечером я сидела в офисе допоздна. Иногда там взрывы вокруг происходят просто без сирен. То есть ты сидишь в офисе, работаешь, у тебя какой-то звонок, и тут бабах, бабах. Бабах, бабах. Все взяли свои ноутбуки, повыбегали в коридоры и, стоя друг на друга, смотрят. Весь наш офис. Вот как-то так это происходит.
4: Бах-бах-бах, типу, все взяли свои ноутбуки, повыбегали в коридоры, типу, и стоят, дивляться одна на одна. Ну, тобто, весь наш офис. Вот якось так выходит.
6: А ты говоришь, что ты переехал в другой район. Какие районы в городе сейчас менее безопасные или более опасные, например? Потому что у меня было впечатление, что это могут быть районы на окраинах, которые там больше подвергаются обстрелам. Но мы видим в последние дни, что прилетает в центре.
4: Це насправді дуже суб'єктивна історія з тим, що безпечно-небезпечно. А я переїхала на Оболонь.
5: Это вообще очень субъективная история с вопросом безопасности. А я переехала на Оболонь. Некоторые мои друзья говорят, что на Оболоне все летает, потому что это север Киева. И действительно много чего тут. Дроны, какие-то ракеты и так далее. Все летает через этот район. Но я считаю этот район более безопасным, потому что они летают, но они здесь не падают. То есть их здесь не сбивают, потому что здесь жилые массивы. Это просто такой большой старый жилой массив Киева, где куча жилых домов. Поэтому если что-то долетает сюда, то оно пролетает этот район и летит дальше. Уже сбивают где-то над озерами, что вокруг этого района, или у Днепра над рекой, где нет жилых домов. Вот, например, какой район я считаю опасным, где я очень не хотела бы жить, это где-то вблизи Днепра. У меня есть друзья, которые живут в Русановке. Из окна подруги видна родина-мать. И как там видна родина-мать, так же прекрасно там видны все прилеты, все дроны, все сбития. У нее просто бесконечные салюты. Еще и 16-й этаж, это вообще кошмар. Вот когда я переезжала в новую квартиру, у меня было главное требование. Одно из главных требований у меня и моего парня было, чтобы этаж был не выше 6-го и чтобы обязательно был газ. Потому что когда в прошлом году, прошлой зимой, во время этих атак у нас не было света просто по несколько суток. Во-первых, с газом отопление не зависит от электричества. Прошлой зимой было очень холодно. Во-вторых, хоть можно приготовить какую-то еду, потому что с этими газовыми горелками нормально не поешь.

0: Выбирали квартиру, мы посмотрели на одну, что нам понравилось. У нас было время подумать. Мы обошли район, и мы увидели, что вокруг, кругом этого дома, все побито. С одной стороны, с другой, с третьей. Мы еще немного прошли в сторону и увидели, что в один дом, идентичный нашему, просто было прямое попадание баллистики. Мы поняли, что там, скорее всего, на окраине есть какие-то предприятия или что-то, о чем россияне знают и стараются туда попасть. Ну и, конечно, там меньше всего хочется жить. Есть такие места, где совсем очевидно, ну точно не стоит, а есть такие места, что ты где-то поселишься, кажется, что безопасно, а потом прилетает прям к тебе. Тут реально рулетка.
1: Расскажи немного про то, как вот этот последний месяц, когда удары по Киеву стали регулярными, как поменял это быт вообще твой, твоих друзей? Ты много приводишь примеров про то, как твои друзья, где живут и так далее. В общем, как это на ваш быт повлияло? Потому что я много вижу там свидетельств, рассказов украинцев в социальных сетях о том, что ну просто какая-то тотальная усталость от всего, и в целом люди занимаются спортом под взрывы, ты рассказываешь, как вы работаете под взрывы. Ну, в общем, как это все выглядит?
2: Да,
0: это действительно так. Есть личный пример. Мы когда переехали, мы с парнем записались в спортзал, который находится в торговом центре. Купили абонементы. Мы туда сходили один раз, потому что буквально через 2-3 дня начались эти постоянные обстрелы. Сейчас у нас уже две зоны опасности. Есть желтая, это дроновая, и красная, это баллистическая, ракетная опасность. Вот когда их еще не вели, торговые центры закрывались на любую сирену. Мы купили этот абонемент, а потом мы уже не смогли просто дойти в этот спортзал, потому что каждый раз, когда мы стараемся выходить из дома, мы выходим, начинается сирена. Мы постояли, подождали по торговым центрам, пока сирена закончится. Сирена закончилась, мы заходим, через 10 минут она начинается снова. Словом, мы перестали туда ходить. Я и мой парень нашли другие спортзалы, сейчас разные, потому что у нас разная специфика занятий под землей. Мы ходим в подвальные спортивные залы просто потому, что они не зависят от сирен. Сейчас уже с этими уровнями чуть проще. Во время дроновых атак торговые центры продолжают работать. Все равно немного страшновато, потому что во многих городах, в Днепре, в Харькове, в Сумах, прямые попадания в торговые центры, и вообще во время сирен не очень хочется там находиться. Мои друзья, которые живут на левом берегу, на участке, где ездят метро во время сирен, они просто не могли днями оттуда выехать. Слава богу, большинство моих друзей работают онлайн. Им плюс-минус нормально. Но на выходные они хотели выехать на фестиваль, и одна девочка говорит, я 2 часа просто стояла у метро, хотела выехать. Потом плюнула на все это и пошла домой, потому что просто не могу сесть на метро. Цены на такси выросли до небес. Тут есть несколько причин. Первое – это то, что не хватает водителей. Из того, что я знаю, кого-то мобилизируют, кто-то просто боится ездить. И, соответственно, еще и во время сирен запросы растут, цены растут, поэтому такси очень часто – это не вариант. Ну вот как-то так это и изменилось. Например, у меня на работе мой руководитель сказал, что у нас есть несколько дней, когда мы должны ходить в офис. Большинство дней мы можем быть дома. Он говорит, что если такие обстрелы будут происходить дальше, можете работать онлайн, не нужно рисковать своей жизнью и тратить время на то, чтобы добраться. Интереснее, наверное, поговорить об этом с бизнесами, которые стараются сейчас полностью перестроить принцип, по которому они строят свою логистику и хранение, и распределение продуктов. Потому что очень много попадало в склады, туда были прилеты. Был какой-то период, буквально пару дней, что ты приходишь в магазин, там совсем нет чего-то одного. Молока какого-то, помню, были совсем пустые полки по молочке. Или там супер-пупер ограниченный выбор. Потом в какой-то другой день не было еще чего-то. Сейчас плюс-минус в магазинах все есть, все окей, но перестройка будней произошла. Спать, да, спать тяжело. Я не могу, правда, точно различить, то ли у меня тревога из-за работы, потому что у меня сейчас большой ответственный проект, то ли это обстрелы. Но я думаю, что и то, и другое, потому что, несмотря на то, что мы все стараемся настраиваться, ну и плевать, работаем. Я не верю, что это проходит без следов. И то, что мы сидим на звонках, бабах, бабах, бабах, и мы уже вылетаем снова в коридор, это, наверное, не лучшее условие для работы и для психики тоже.
2: Це, напевно, не найкращі умови для роботи і для психіки теж.
0: З київлянки Євгенії Соболєвої говорив Томас Валкаускас. Контролеры Сейма признали необоснованным решение Вильнюсского самоуправления не согласовывать концерт группы Loudfish. Одной из причин отказа стало то, что часть песен группа исполняет на русском языке. Однако расследование показало, что у самоуправления не было конкретных данных о реальной угрозе общественному порядку. Решение основывалось в основном на жалобах, публикациях в СМИ и комментариях в социальных сетях. Контролеры подчеркнули, что использование русского языка само по себе не может быть основанием для запрета мероприятия. Жалобы группы признана обоснованной, а самоуправлению рекомендовано пересмотреть.

0: рассмотреть порядок согласования мероприятий. Три профсоюза выражают недоверие министру юстиции Рите Тамашуняне. По словам представителей профсоюзов, терпение сотрудников пенитенциарной системы иссякло. Уже несколько месяцев они слышат о планах министра и ее заботе о сотрудниках, однако, как утверждается, безопаснее в тюрьмах не стало, зарплаты остаются неконкурентоспособными, а кадров больше не стало. Профсоюзы обратились к премьер-министру Миндугусу Синкевичусу с просьбой заявить, доверяет ли он министру юстиции. В Литве проходит неделя сеньоров. По всей стране в эти дни организуются мероприятия, экскурсии, занятия для людей старшего возраста. А в университете третьего возраста имени Медараса Чоботаса сегодня начинается новый учебный год. Его слушатели изучают иностранные языки, осваивают цифровые навыки, занимаются спортом, путешествуют и посещают лекции. Кто сегодня приходит в университет третьего возраста и что помогает сохранять активность после выхода на пенсию, мы поговорили с ректором университета Зитой Жебраускине.
1: Знаете, вот ведь и погода уж такая красивая и хорошая, потому что собрались все сеньоры. Как раз сегодня у нас открытие новых учебных годов, и мы в костеле были, и все тут сидели и слушали все. И знаете, вот в этом году мы уже приняли почти 500 человек новых. И самое главное, почему они тут придут? Они придут, чтобы встретить человеку нужный человек. И они вот хотят общаться. Самое главное — это и общение. Знание, но общение самое главное, потому что они чувствуют и одиночество, большинство, и даже 80% сеньоров, они чувствуют одиночество. И вот они, когда придут, они найдут друзей, они найдут общемысленных, и они очень довольны. И я смотрю, вот и сегодня в костеле, и так, как они общаются, они уж такие, даже глаза у них горят, они такие довольные. И вот сама счастлива, что мы можем им создать такую атмосферу. И сегодня у нас открытие учебного года в филармонии, и будет и концерт, и гости собираются. Придет первая леди, да, Диана придет, она поздравляет, а мы считаем ее как амбассадором, потому что она общалась с моими сеньорами. Я еще президент ассоциации университетов третьего возраста. У нас 56 университетов в стране, 56. И они как основы культуры в своих районах. И они, у них всех знают, и меры знают, и учебные открываются в Акмяне сегодня, открываются в Купишке, в Плунге. И мы все как одна семья. И все такие, когда вот начинается учебный год, все такие довольные, что мы опять встретились. И знаете, весной, когда вот начинается отпуск, говорят, ой, как так, это лето длинное, как так быстрее было опять, чтобы мы собрались. Представляете, так очень-очень я счастлива.
0: Вы все-таки настоящий университет. Расскажите, что у вас пользуется самым большим спросом? То есть чему люди после 60-70 лет действительно еще хотят научиться сегодня?
1: Ну, знаете, я не могу так сказать, что мы академический университет. Нет, мы вот есть такое место, где мы собираемся, вот, и мы учимся жизнью. У нас опыт, у всех опыт. 80% у нас с высшим образованием. И профессоров есть, и все. Но мы учимся друг от друга. Опыта, учимся вот этого жизни, как жить, как не стареть, как быть счастливым. И вот мы умеем в одну основу, другой другую, и мы вот передаем свой опыт другим. И вот нас учить не надо, но мы учимся друг от друга. И вот это самое главное, что у нас есть это место, где мы можем поделиться своим опытом.
0: Часто выход на пенсию воспринимается как момент, когда жизнь человека становится чуть менее активной. По вашим студентам вы видите обратное? Может ли вообще этот возраст стать началом совершенно нового какого-то этапа в жизни?
1: Да. Да, да. У нас и танцует, и поет. И я спрашиваю, он говорит, ой, моя старая мечта была танцевать. Почему не танцевали в молодость, когда вы молодые были? Говорит, фигура не то-то, возраст не стал. Сейчас мы все можем. И вот даже мы все мечта сегодня мы можем и гвендинти, да?
2: Осуществить.
1: Сказать. Да, да. И вот они, вы не представляете, как они меняются в университете, как они придут такие несмелые, такие как-то смотрят, а потом они совсем другие, и фигура другая, и настроение другое, и веселые, и вы умеете рассказать, и все. И я все говорю, нас учить не надо, потому что Министерство просвещения мало внимания нам уделяет. Потому что не чувствуешь, что мы сами умнее, и что мы сами можем учить других. Но мы учимся, и мы вот учимся друг от друга. И не представляю, у нас и универсиада, у нас и фестивали. Вот сейчас будет фестиваль танцевый. 50 университетов собирается у нас в Вильнюсе, и мы будем танцевать, и мы будем радоваться своим молодостью.
2: Сейчас много таких опасностей подстерегает нас всех, все общество, но отдельно и людей, не хорошо знакомых с цифровыми технологиями. У вас это отдельный как бы курс на университете есть на эту тему вообще.
1: Насколько
2: уверены ваши студенты чувствуют себя в этом цифровом мире?
1: Этот университет дает. У нас есть факультет IT, и мы участвуем в проекте «Никто не забудь». Вот, знаете, так мы научились работать с компьютерами, мы можем уже вести лекции онлайн очень много. И сегодня я была в президентуре, где как раз было вот это заседание, конференция вот по учебе IT. Все университеты и все сеньоры, они уже умеют употреблять компьютеры, это мобильные телефоны. И вот самое главное сейчас, на что обратим, это дезинформация. Мы боимся, потому что наши, вот, слушайте, в то время сеньоры попадают на это такое обмане. Так вот, есть лекции, есть занятия по дезинформации. И даже вот такие рабочие группы, где мы практически смотрим и учимся, как не попасть в эту дезинформацию.
2: А если посмотреть немного шире, вот на ваш взгляд, чего сегодня больше всего не хватает пожилому человеку в Литве? Финансовый вопрос, доступных услуг, общение или каких-то больше возможностей быть активным и слышным?
1: Я вас поняла. Я никогда не говорю об экономике, об этом пенсии, маленькие, не маленькие. Самые главные эмоции – самое главное – психологическое настроение. И вот самое главное, как вы говорили, это общение. И взгляд власти на сеньоров. Мы хотим, чтобы они поняли, что мы не просим у них лучшего. Хотим, чтобы они нас использовали наш опыт, чтобы они разные советы сеньоров при парламенте, при государственном правительстве или вот в районах, везде, чтобы люди думали, что они нужны. Самое главное, что каждый человек, каждый сеньор чувствует, чтобы он нужен местному, нужен республике, нужен соседам, нужен. Когда он нужен, так он и не чувствует себя старым. И я еще и на вас, на Женяспыда, да?
2: На СМИ.
1: Да, чтобы, как вы показываете сеньора, всегда обманутого, всегда уж такого около контейнера, около там. Не надо. Мы везде, у нас полно пяток, у нас кафе везде. И мы хотим чувствовать себя такими, как и все.
0: Говорила ректор университета третьего возраста имени Медара Чоботы Зита Жебравскиня. Правительство одобрило предложение ограничить в Литве деятельность российских и белорусских деятелей, поддерживающих войну против Украины. Поправки еще должен утвердить Сейм. Предлагается не допускать к публичной деятельности в сфере культуры, образования, науки, спорта и развлечений тех, кто поддерживает российскую агрессию или работал на оккупированных территориях Украины. Для приезда в Литву им также придется подписать декларацию с осуждением российской агрессии. Кроме того, россиянам и белорусам предлагают ограничить покупку недвижимости рядом со стратегическими объектами и военными полигонами. Если Сейм одобрит поправки, они вступят в силу с 1 января. По данным Банка Литвы, во втором квартале этого года жители внесли на банковские счета почти 2 миллиарда евро. Это один из крупнейших притоков средств за всю историю наблюдений. По данным Центробанка, главным фактором стал выход жителей из второй ступени пенсионных накоплений. Всего жители Литвы держат на банковских депозитах почти 29 миллиардов евро. В конце первого полугодия общий объем депозитов во всех работающих в стране банках составлял почти 90 миллиардов евро. Самолет авиакомпании Fly Dubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии после конфликта между пилотами. По данным аэропорта Табук, командир самолета и второй пилот получили травмы и были госпитализированы. Пассажиры не пострадали. Инцидент первоначально вызвал опасения, что самолет могли захватить. Израиль поднял в воздух военные самолеты. По данным израильских СМИ, между пилотами произошла ссора, которая, по информации одного из источников, переросла в драку. Причина конфликта пока неизвестна. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве ожидается переменная облачность без дождя. Местами туман, ветер слабый. Температура воздуха 6-11 градусов тепла, на взморье до 13 градусов. Завтра днем ожидается переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер восточных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 17-21 градус тепла. В Вильнюсе без дождя, ночью 6-8 градусов тепла, днем в столице 17-19 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичу. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Кайпи утьяся». Сейчас 16 часов 27 минут.